0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уан.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс

0: Нове радио. Нове. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 29 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились.

0: Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20.

0: настоящие выходные живут здесь. Выходное. Обожаю все выходное. Реклама. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Тотал К» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.

0: Реклама. Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: всегда. Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
8: Это...

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Реклама.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим. Во всех салонах Оптик-центр.
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
8: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом», все нужное в нем.
9: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8 927 938 2003.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое и

0: 12+. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.
12: Новое радио.
14: Мне так.

0: на новом радио.
1: Салам.
0: Реклама. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Новое радио.
3: Разбежаться сойти.

твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Реклама.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Total Care» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Новое. Это мы.
11: Всем привет, с вами Хам Али и Новый
12: Ист. С вами Анет Сайн.
13: С вами Рамиль.
14: С вами группа Добро.
15: Всем привет, с вами Звонки.
16: Всем привет, это Арти Красти.
17: Это Филатов и Кэрос.
18: Это Саня СТ.
19: Это Сергей Лазарев.
20: Всем привет, меня зовут Ёлка.
21: Всем привет, с вами Джонни.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
22: Супер хиты.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос, официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
3: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах Оптик-центр.
4: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.
9: Это

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
2: Новое радио.

0: Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем ваш

0: вашу жизнь комфортной.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

0: только на новом радио.
1: Реклама. Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситно бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситно. Свое родное. Родное, свежее.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое. Выходное.

0: а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

жарища, духота, ура, лето вернулось. Как проходит твой июль? Рассказывай, чем занимаешься, если ты меня слышишь, то поздравляю, выходные наступили. Дмитрий Лапиков у микрофона, отличного тебе дня.

Tu Corazón. Это Пнау и Warning. Настоящий летний хит, вот действительно. Короче, новости решил я открыть. Вчера как-то пропустил вечером, вообще вот всю неделю. Не знаю, пытался это от этого отстраниться. И вот первое, захожу и что вижу. Ну, во-первых, небольшое отступление. Пробки на заправках стали меньше, где-то их вообще нет. Это не может не радовать. И тут же подсуетились ведьмы. Они, значит, нашли способ снизить расход бензина с помощью ритуалов и порчи на баке. Значит, эзотерики заявили, что топливо в машине может быстрее уходить из-за проклятия. За помощь предлагают отливку воском, рунический став, поиск игл в салоне и так далее, и так далее. Цены на это доходят до 16 тысяч рублей. Мне кажется, можно вот как раз на эти деньги раза три полный бак заправить, и все. Вот так. Что думаешь по этому поводу, пиши в наши соцсети, ну и как проводишь свою субботу тоже. Фоточки скидывайте, рассказывайте, в общем. Ну а мы продолжаем.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Зацепила меня.
12: Новое.
13: Зацепила меня. До порога довела.
14: Кто это?
13: А любви
12: это
13: не дала.
12: Вот это.
15: А на тебя злая, злая.
16: Хоть ты моя золотая, золотая.
12: Новое радио. Это...

0: суперхит Амора от Нюши. И под эти все треки, которые мы ставим, я продолжаю читать самые больные новости со всего света. Например, мужчина проскакал на голове по лестнице и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Китайский акробат преодолел 40 ступеней без помощи рук и ног, только за счет силы и равновесия. Нельзя было касаться ничего. Просто вот он прыгал на голове вверх и проскакал 40 ступеней. До этого был рекорд 36 ступеней. Его также установил акробат из Китая. Вот так. А как проходит твоя суббота?
1: 1+1. Утро на грани.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. 1+1, Кирилл Калинин и Райт Раунд на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
3: Неожиданно.
2: Не, просто вдруг, как я-то сразу.
3: Артем сразу родился, 31-летним.
2: Ага. Великий-великий-великий. Называй его великий-великий-великий.
3: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
4: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
2: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
0: КВН Райт Раунд, спасибо большое.
2: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
3: Хороший, конечно.
2: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
3: Да, и друзья-невидимки.
2: Вот. Да, они там все.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
3: Все. Иди в свою комнату.
2: Иду.
3: Давай, скоро кушать.
2: Угу.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь
9: ты. И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: Реклама. Реклама.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 209.

0: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
1: Оптик Центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах Оптик Центр.
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Магнитогорске час дня. Новое радио.
1: Всемирный день шоколада, Всемирный день массажа и еще Всемирный день лошади. Выбирай любой праздник, который тебе нравится, но не забывай. Сегодня суббота, и вот это самый главный праздник. Дмитрий Лапиков у микрофона, впереди суперхиты и суперновинки, а начнем мы с того, у кого вчера был большой сольник в Москве.

0: Далее Фарбен и его Бариток прямо сейчас в эфире нового. Мы продолжаем это лето, мы продолжаем эту субботу, и впереди еще больше суперхитов и суперновинок. Ты рассказывай, как проводишь день, чем занимаешься, все в наших соцсетях найдешь, ну и сам отправляй. Фоточки скидывай, пиши, в общем, жду.
1: Эти треки были новыми, когда нового...

0: новом радио. Реклама. Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Сяохуа ичинь结束了. 中国汽车是认真的.
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
10: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое. Новое радио.
14: Новое радио.

0: Немного ретроспективы. Трек-то уже лет 5 точно. Это Джарахов и Маркул «Я в моменте». Дальше еще больше классной музыки. Филипп Киркоров появится, Майя Мишель, Лирик, Юля Савичева и многие другие. Тебе отличного выходного дня и настроения.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио.

0: своем магазине приложений. 12+. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТ.

0: Реклама.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое радость. Родное, свежее.
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122,

0: 2/1А в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Магнитогорске 2.
1: Новое радио.
2: Должно было сейчас начаться выходное шоу, но Макс в Нижнем Новгороде отжимается, не знаю, в прямом смысле, но переносном, наверное, точно. В ЭКФест там, поэтому в соцсетях наших найдешь все самое интересное. Ну а в эфире я один, Дмитрий Лапиков, и ко мне присоединяются, ну, прям топовые артисты. А какие, узнаешь сам совсем скоро.

0: Реклама.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
8: Новое

0: Дмитриевой.
1: Всем привет, это Мэри Гу.
0: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
0: Всем привет от группы Пицца.
5: Слушай.
6: Новое радио. Присоединяйся.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну,
2: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jilidefismotors.com.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Новое радио.

0: Шубина свой телефон и будь счастлив.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джей». Джейку Регинос. Повторим: Амода Джейку Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: В ожидании бури, смерчи или чего там обещают в Москве вечером. Не знаю, надеюсь, у тебя погода отличная. Мы будем слушать суперхиты и суперновинки, как обычно. И появится BTS, Филатов Кэрэ, Станция Минус, Татьяна Куртукова, One Republic. А начнем час с моей Мишель. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Классной тебе субботы.

Это BTS и их Hit Swim. Я увидел новости о том, что выплачивают 15 тысяч родителям школьников перед каждым 1 сентября предложили в общественной палате. Значит, авторы инициативы говорят, что такая мера снизит нагрузку на семейные бюджеты. Естественно, это понятно. Подобный эксперимент провели в 2021 году. Тогда семьи школьников получили по десятке на каждого ребенка. И я вот пытаюсь вспомнить и не могу. А действительно ли так было? Просто прошло уже 5 лет. И как будто бы за 5 лет все школьные принадлежности точно подорожали. 10 тогда, 15 сейчас. Ну да ладно. Кому выплачивали тогда деньги? Напишите, пожалуйста. И напишите, хватило ли вам на какие-то школьные принадлежности, вот эти базовые или наоборот, может быть, вообще получилось по полной закупиться. Потому что я еще помню, когда в школе учился, это было очень давно. Ну, как будто бы тогда уже было все дорого. Ладно, продолжаем после небольшой паузы. Вернусь.

0: сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
1: Реклама. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Зацепила меня.
9: Новое.
11: Зацепила меня. До порога довел.
12: Кто это?
9: Это.
10: Вот это.
13: А на тебя золотек, золотек.
14: Хоть ты моя золотая, золотая.
9: Новое радио. Это.

0: Гости из будущего вернулись на 26 лет назад с треком «Ты где-то», но сейчас не об этом. Я увидел одну новость. Значит, пользователь в одной соцсети написал: «Родители, сколько карманных денег вы даете детям? Моему 7 лет выдаю 50 тысяч рублей в месяц. 40 из них он возвращает мне за аренду комнаты». И это очень забавно, потому что тема карманных денег, она такая интересная. Родители, поделитесь, вы своим детям даете деньги? И если да, то сколько? Пиши в наших соцсетях.
1: Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазин рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте.

0: Помни легко, архитектор красивый надолго.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 4. Новое радио.
1: Все абсолютно правильно. Ближайшие 20 минут суперхиты и суперновинки без паузы и рекламы. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Напоминаю, что суббота и нужно отдыхать.

0: Это дуэт Two Colors и их новинка Mad World. Ну, как новинка? Нет, ладно, трек уже вышел нормально так времени. Короче, не об этом. Я увидел новость, которая мне очень понравилась. Оказывается, холостяки, вот холостяки, которые нас слушают, подтвердите, да или нет, по статистике меняют постельное белье 4 раза в год. И все. На этом типа достаточно. Наверное, некоторые сейчас думают, а чего, вообще менять надо? Да, вот такие дела, поэтому напишите в наших соцсетях, верно это или нет. Ну, а мы продолжаем, и после небольшой паузы вернусь.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Реклама.
1: Парк «Отель Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк «Отель Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
11: Верни.

0: Банк ВТБ, ПАО, 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
0: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.

0: Talk. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
1: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
2: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Услышь весь новое.

Мы продолжаем наслаждаться музыкой. Точнее, ты. Я работаю. Дмитрий Лапиков. Все здесь по-прежнему. Суперхиты, суперновинки уже заряжены. И мы начинаем с Вани Дмитриенко.

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джей». Джейку Регинос. Повторим: Амода Джейку Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса 192А.
9: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм, 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра, 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
10: Новое — это

0: Девчонки, ваш выбор – это ваш выбор. Кого вы там выбрали, демона или нет, не осуждаем. Лучше ответьте мне на другой вопрос. Я, значит, увидел новость о том, что эзотерики, да, такие люди, рекомендуют мыть руки солью и кофе 14 июля для того, чтобы исполнить все мечты и разбогатеть. Смотрите, вселенная может услышать ваше желание, если помоете руки. Кофе плюс корица, очищение пути и новые возможности. Кофе плюс соль, избавление от негатива и сахар плюс кофе. Достаток, успех и движение вперед. По словам эзотериков, это сильный энергетический день. Вот скажите мне, пожалуйста, что это? Нормально ли это? Напишите в наши соцсети, мне интересно ваше мнение. Девчонки, готов выслушать.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: своем магазине приложений. 12+. Реклама. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.

0: Реклама. Реклама.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в самом...

0: Погода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах «Ситна» бедро цыпленка-бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. «Ситна» – свое родное. Свежие.
1: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20 66 66. Новое радио.

0: Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Суббота продолжается, так же, как и суперхиты и суперновинки. Дмитрий Лапиков здесь. Я рекомендую тебе делать громче, потому что впереди очень много классных артистов, а вот таких услышишь сам.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс по

0: видео. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginas по адресу Зеленый Лог, 53.
2: Оптик-центру 27. Дарим скидку 20% на медицинские очки и шанс выиграть ценные призы. Почему? Потому что мы вас любим! Во всех салонах «Оптик-центр».
3: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте и порядке их получения на сайте opticcenter.ru. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Total Care» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Новое.

0: Но это Женя Трофимов и «Комната культуры», «Поезда». Трек, который поменял все в их карьере, и остается только за ребят порадоваться. Вспомнил, что совсем скоро начнется повтор ЧБР, но если ты хочешь услышать его раньше, то тогда тебе в Radio Hub. Наше новое официальное приложение, где множество выпусков, все это там найдешь. Суперхиты, суперновинки, поэтому скачивай на свой телефон и слушай с удовольствием. Ну а мы продолжаем.
1: Новое радио и Velvet Music.

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: Я решил посмотреть, а сколько нашей Хани Монтане лет-то, потому что так давно Майли Сайрус и снимается, и поет, а ей всего 33. В ноябре будет 34. Все отлично у нее. Так вот пробежался. Супер. Барби вот сделали куклу в ее виде. Все отлично. Супер. Короче, ладно, продолжаем. Мы дальше слушаем суперхиты, суперновинки. Впереди еще до конца часа появится Дим Билан, Максим и Немига. После отправимся в новый час. Ну а потом вечером тебя ждет повтор ЧБР и припати БМ Хастлер. Так что будешь наслаждаться. Не забывай, что сегодня суббота. И свои выходные нужно провести по максимуму. Меня зовут Дмитрий Лапиков, и мы продолжаем.
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потерь.

0: фирма Зверятова. Деревня Елембетова. Комсомольская, 4.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20 66 66.

Дочка.

0: высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 19 июля в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А, скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на проспекте Карла Маркса, 192А.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.
2: Новое радио.

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
6: Вернем на

0: Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. Вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116 784 739 21 30. 0+.

0: Вот клип смотреть одно удовольствие. Москва. Та, которой уже нет, кстати. Ну да ладно, это DJ Smash и Винтаж, и на этом мы заканчиваем сегодняшний эфир совместный, я имею в виду мой и твой, оставляя в компании вот Дань Михайлова, Эви, ЧБР в повторе начнется совсем скоро, ну а вечером чуть позже при пати Байм Хастер. Так что наслаждайся, не забывай о том, что сегодня суббота, завтра на работу не надо. Можно отдыхать и наслаждаться. С тобой был весь день Дмитрий Лапиков. Услышимся завтра. Надеюсь, в Москве, кстати, будет хорошая погода. Вы не забывайте скидывать фотки шашлыков, дачи и так далее. Все, пока.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое родное. Одной свежие.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Архитектор.
7: Авиабилет. Просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Архитектор.
9: Интерьер. Это про тебя.

0: Автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
2: Новое радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау! Еще скажите, что вы не скучали. Я не поверю никому и ни за что. Две недели не было ЧБР, мы вернулись. Маэстро Усишкин наконец-то. Вот он здесь.
2: А мне кажется, я вот прям приятно сейчас пропитался вот той самой тоской по проекту.
1: Да, и поэтому хочется прям с ноги, да, заходить. Да. Мне тоже кажется, что иногда, понимаете, иногда нужно сделать шаг назад, чтобы два вперед. Иногда нужно немножечко поскучать. Но при этом я все равно хочу пожаловаться и сказать, что два вторника подряд мне приходилось выслушивать «Слили эфир», «Не буду слушать», «Переключать». Я считаю, что я не заслуживаю такого отношения, даже 100%. Если нет ЧБР.
2: Мне кажется, тот, кто это писал, он просто забыл, что можно же проникнуться тоской и грустной,
1: да,
2: вот этой вот,
1: да,
2: скучающей
1: они
2: историей.
1: Они накидывают,
2: да,
1: на вентилятор, знаете
2: вот
1: ли.
2: Именно.
1: Поэтому я вас всех
2: как
1: запомнила.
2: Дети малые, не получил сразу и давай прям вот кричать,
1: да,
2: и ножки,
1: да,
2: топать.
1: Да,
2: да ну что?
1: Ребят, мы вернулись, понимаете?
2: В конце концов, канал «Усатая пушка» хранит все плейлисты.
1: Абсолютно все. Да. Еще с эпохи Мезозоя, понимаете? Там вообще можно найти
2: еще
1: времена...
2: Еще молодой был.
1: 20-минутного ЧБР, поди. И такое тоже было. Поэтому вот. Тема сегодня интересная. Я практически оформила пост и буквально через минуту прямо на треке выложу его в наши соцсети. Но я вам так скажу. Мы, этот плейлист, он вдохновлен Элиной Кофман, нашим главным админом архива, роскошной, прекрасной абажулькой, которая печенье принесла на прошлой неделе.
2: Было такое.
1: И ваша задача — угадать, по какому принципу собран плейлист. Первый человек, который угадает тему... Элина, только никому не сливай. Первый человек, который угадает тему сегодняшнего ЧБР, получит от нас в подарок наш модный шоппер, который купить вы нигде не сможете. Наш брендированный, моднючий, даже у ведущих такого нет. Вот и все. Это будет сложно, но как будто бы и не очень.
2: Ну, в общем, ребятушки, в любом случае подтягивайтесь в комментарии в наш мессенджер, и будем там, соответственно, всю эту тему обмуслякивать и друг другу сердечки ставить. Оформлен пост?
1: Нет еще, но я его доделаю.
2: Давай, мы приступаем.

0: которых случился овердоз, потом что, артисты, которых мы слушали в пионерских лагерях,
1: 99-й год, артисты этого клуба «Микки Маус». Тоже подходит.
0: Да.
1: Поэтому да, я даже осознала, что меня нет в чате у Кирилла Калинина, и я вступила сейчас в этот чат, чтобы наблюдать, чтобы никто у Элины, у нашей, ничего не выпросил.
0: А скажешь, я тебе там, не знаю, печенье пришлю.
1: Ребят, ну меня-то вы знаете. Меня тут развести вообще как нифиг делать.
0: Да. В общем, ребяшки, сегодня в ЧБР проект... Нет, перемотай меня обратно.
1: Раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть, четыре, семь, два.
0: Сегодня в ЧБР продюсер Эрин Элина.
1: А ты что, у тебя бессонная ночь была, да?
0: У меня...
1: Мы все прощаем молодому отцу.
0: Примерно, да, 7 мая. Так вот, продолжаем, значит, плейлист имени Элины Кофман. Она же продюсер выпуска. А вы, друзья, угадывайте тематику, которая объединяет следующую композицию.
1: Вот смотри, вот вариант от Павла. Женщины, кому за 40? Отличная прелюдия к этому треку.
0: Кстати, ну я хотел этот трек, но давай вот этот, чтобы чуть-чуть.
1: Не, а я к тому, что сразу поймет, что не попал.
0: Да.
1: Потому что, ну какая это женщина? За какие 40?

0: Я хочу сказать всем огромное спасибо, потому что, вы сами того не понимая, закинули нам столько идей на грядущие выпуски ЧБР. Мне очень понравилась тема про постеры. Артисты, чьи постеры висели на стенах.
1: Например, вообще
0: очень
1: топчик
0: классная тема.
1: Да.
0: Клипы с школьниками, популярные американские исполнители 90-х, определенный год.
1: Лысые артисты
0: вообще кайф. Супер.
1: Ну, кстати, надо признать, что и Джастин тоже брил голову, а уж про Бритни не будем напоминать.
0: Да,
1: было
0: да.
1: дело.
0: Так что мне, я в восторге, вы все лучше.
1: В общем, может быть, там уже где-то и просачиваются близкие к правильным ответы. Может быть, нет, но спасибо большое за набрасывание темы. Мы продолжаем плейлист сегодня имени нашей слушательницы, которая вот прям вот его создала от и до, а мы с удовольствием подхватили тему. Итак, следующая исполнительница. Кстати, да, давай тоже накинем, что...
0: Фактуры какой-то?
1: Нет, Бритни встречалась с Джастином.
0: Было
1: дело.
0: Грустная
1: встречалась
0: какая-то история.
1: Встречалась следующая артистка с артистом, который будет за ней. Будет ли это подсказкой? Может быть.

0: Как же мне нравится ваша увлеченность, друзья. Респект, респект.
1: Сишкин сказал, что так, запиши каждую тему. 10 штук я уже точно услышал.
0: Не, ну реально, у нас с тобой прям вот на год работа прям пук-пук и будет скомпонована.
1: Пук-пук, как это ловко.
0: Да? Фуньк-фуньк и в дамке. Ребяшки, мы продолжаем слушать сегодня плейлист «Загадку», на которую вы ответ находите в нашем мессенджере. Соответственно, там и волна комментариев. Большое вам за них. Спасибо за идейки ЧБРов на 2026 год на осень.
1: Ну, а я что? Хотел сказать про разгадку, но не буду пока говорить.
0: Ну, про разгадку скажем, да, она уже есть.
1: Да.
0: Разгадку уже есть, разгадку уже написали, мы поздравим
1: обязательно. Ну, чуть попозже.
0: Ну, чуть попозже, да.
1: Можете пока еще поугадывать, но разгадка
0: так, есть. Значит, что объединяет Pink с следующей композицией?
1: А я скажу... Помимо темы, которая их объединяет.
0: Помимо темы, которая их объединяет, да. Тут нам уже писали, что цепочка из бывших.
1: Очень хорошая тема.
0: Хорошая тема, да, наверняка сделаем такую. Так вот, Адам Ламбер. Следующая песня. Адам Ламбер, окей. Да. All right. Ну, просто английский не мой родной, в отличие от тебя. Он эту песню должен был исполнять дуэтом с Pink.
1: Но?
0: Но исполнил соло, и очень даже неплохо у него получилось.
1: What do you want from me?
0: Понимаешь ли? Он голосин у него, да? Очень кайф.

0: Ну что, да.
1: Артисты, которые попадали в ноты, артисты, которые пели в микрофон, артисты, которых подобрала Элина Коффман, артисты, которые выпускали треки.
0: Артисты, у которых есть нос. Ребятушки, мы продолжаем сегодня слушать плейлист, объединенный одной тематикой.
1: Но мне нравится, что уже угадали, но я до сих пор в шоке, что вот довольно эти треки быстро. Вот так вот.
0: Да. Ну, кстати, да, ответ уже есть. Сейчас мы его скажем. Да вообще, блин, елки-палки, Макс Мартин,
1: да.
0: Автор всех этих композиций, продюсер. И нам еще на полтора часа хватит его шикарных хитов. Представляешь, что вот эти все треки сделал или приложил руку
1: один и тот же человек? Я об этом говорю, что все это треки рук одного человека.
0: Ну, да, так или иначе, он к ним имеет отношение.

0: Не, ну это, конечно, турбомощно, да, когда и, например, не знаю, группе E-Type и Weekend один и тот же человек писал песни с какой-то там разницей в десятилетие, и они обе на первые строчки чартов мировых запрыгивали.
1: Это очень хорошо.
0: Ошалеть, мошалеть.
1: Это очень хорошо.
0: Да. Сегодня мы слушаем плейлист Элины Коффман, который посвящен ее, наверное, любимому, да, продюсеру Максу Мартину, который отвечает не только за звук нулевых, но в первую очередь он за него ответственен, но и за звук 90-х, вот в данном случае, и в наши дни тоже себя прекрасно 10-х. Замечательно чувствует. Да, и 10-х, и 20-х, я думаю, и 30-х тоже отправится легко, потому что он, ну, не старый, так сказать. Мы продолжим после короткого перерыва.
1: Все верно.
0: Я хотел сказать перекуры, но нет, перекур — это отвратительное слово.
1: И действие и тоже действие не очень хорошее. Курение мы осуждаем.
0: Жестко. Ага.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для тех, кто летом хочет готовить быстро и без лишних хлопот, в фирменных магазинах Ситна бедро цыпленка бройлера охлажденное всего 129 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют с 1 по 14 июля. Ситна. Свое развитие. Родное, свежее.
8: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20-66-66.
2: Услышь, новое это...

0: www.radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Белка написала смешное сообщение. Есть ощущение, что вы думаете, что мы умные, как Элина Коффман, если решили, что мы это можем отгадать. Но я хочу сказать, что два человека написали правильную тему, что это треки авторства Макса Мартина. Алла Казакевич и Екатерина. Фамилию я не вижу. Значит, Алле я первой написала в личку о том, что погодите сейчас, мы все увидели. Не раскрывайте свою личность. Екатерина была ниже, я тоже ее себе скопировала. Так как вас всего две, Усишкин щедро решил подарить шопер обеим. Мне кажется, это честно и правильно.
3: Да, ну, конечно, честно и правильно, потому что если бы было три, то мы бы и три раздали шоперы. Но если бы хоть один мужик сюда попал, то я бы просто выпучил глаза, потому что я бы сам в жизни бы не угадал эту тему. Поэтому, барышни, мое почтение, я в шоке. Как можно было угадать?
2: Мне кажется, что можно было бы написать первые три трека, которые звучали, и спросить ChatGPT, что объединяет эти композиции.
3: Ну, значит, еще большой респект.
2: А девчонки, в принципе, всегда сообразительные.
3: Ну, все равно, мне кажется, это читерство. Нафиг оно надо в случае, ну, с шопером. Ну, что это такое? Ну, это же там, я не знаю. Вот уж правда. А вот этот вот фан, это вот удовольствие.
2: Ну, да, нет.
3: Знаешь, как сидеть на квизе с Шазамом? Там,
2: конечно.
3: Ну, глупости вообще.
2: Глупости. Нужно просто с Алиной Коффман дружить.
3: Вообще сидеть на квизе. Глупости. Ерунда. Как и все эти ваши настолки дурацкие. Слушаем сегодня проект «Что было раньше». Здесь у нас треки Макса Мартина. И слушать мы будем еще полтора часа. Прикиньте, это тоже он.
2: Реально психушка какая-то.
3: Вообще.
2: Бритни Спирс и Бомжови.
3: Да, блин, да. Не знаю, Джастин Тимберлейк.

0: повторил, я понял, кем Сергей Лазарев вдохновляется в своих композициях, когда вот там припев надо вот 84 раза исполнить в композиции, чтобы она была 6-минутной обязательно. Джон Бам Джови на новом радио сделал себе лошадиные зубы за 25 лет до Райтрауна. Я когда этот клип увидел впервые, я просто смотрел и думал, а что у тебя там, рту мужчина? Вот. Ну и то же самое и ведущая тогда по телевизору задала такой же вопрос в сторону. Мы продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня слушаем треки, которые написал Макс Мартин.
1: Все верно, все верно. А Усишкин очень переживает, что вы теперь не будете играть с нами музыкального крокодила, а значит, не будете совсем ничего писать. Поэтому накидайте, пожалуйста, реакции и добрых слов, а то он опять с ума сойдет.
0: Да,
1: а
0: ладно.
1: Нам не надо нервировать молодого отца. У него есть причины для того, чтобы понервничать.
0: Да, следующая песня вам тоже всем прекрасно и замечательно известна, но она не совсем в данную канву прям вот жестко входит. Жестко не входит она в эту канву, входит плавно.
1: Потому
0: что, да, потому что Макс Мартин, он из Швеции. И чтобы Макс Мартин не пересекся с Александром Бардом, наверное, создателем абсолютного большинства шведских музыкальных групп, это было бы абсолютно странно. Так вот, они пересеклись. Вот, совместных работ у них нет, вот прям таких абсолютно совместных. Но Мартин продюсировал проект «Вакуум», который создал Александр Бард. И над альбомом они работали together, как говорится. Но эта песня, соответственно, тоже немножечко,
1: да,
0: к нему, да, отношения имеет.

0: написала девчонкам, такие теплые сообщения отправили мне в ответ. Вот Катя, например, написала, что недавно была у подруги в Питере, и она включила плейлист песен продюсера Макса Мартина. И я сегодня слушаю вас и понимаю, что эти песни там были, и очень-очень жестко обалдела, что оказалась права.
1: Ты смотри-ка.
0: Прикинь, как
1: бывает. Половину авоськи теперь подруги в Питер надо отправлять. Иначе никак.
0: Поэтому,
1: иначе не по-сестрински.
0: Поэтому я в восторге. Я в восторге. Вы молодцы.
1: Да, мы продолжаем проект, что был раньше на новом радио. Продолжим. Нет, у меня сегодня пипец, я не говорю. Говорит.
0: Небольшой перерыв, и да. Вернемся.
2: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
8: Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
10: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
11: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.

0: радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Что, я заразилась?
2: Да, воздушно-капельным путем, дорогуша.
1: Мы продолжаем слушать треки, руки к которым приложил Макс Мартин. Во! Продюсер Макс Мартин. Именно. Жесть, это реально воздушно-капельным передается. Мне еще на секунду подумала, что сегодня пятница. Я думаю, какая пятница, сегодня только вторник.
2: Забалалайка, да. Вот что значит рабочая суббота.
1: Дурка.
2: Да, продолжаем, значит, проект, что было раньше. Тудым-сюдым. Макс Мартин. Вот такой вот он красавчик. Широкоформатный артист, исполнитель и так далее. Автор звука нулевых. Но я сейчас как будто бы слышу его во всех этих песнях. Да, есть. Вот то, что он такой и балладный, и тудым-сюдым. Вот, продолжаем.
1: Конечно, а что нам Backstreet тормозить?
2: Boys,
1: у нас
2: ребятушки.
1: Еще впереди больше часа, а треков столько, что нам опять скажут, давайте третью часть.
2: Но это уже надо будет в наши дни забираться. Да.
1: Пять
2: пацанов, а написать некому было хит.
1: You are my fire. Еще одно слово.

0: тема эфира, если Макс Мартин, то тогда можно брать Игоря Матвиенко.
1: Игорь Матвиенко 100%. Причем нам эту тему предлагали Филатов и Кэрос, помнишь?
0: Да, взять
1: да, битву
0: да,
1: продюсеров,
0: да.
1: Чтобы вот там с одной стороны Матвиенко, с другой Фадеев. И вот вы там хитами бускаете друг друга.
0: Было, было.
1: Любопытно бы получилось.
0: Тут еще опросят, значит, посвященное творчеству Крутого, Николаева. Друзья, не останавливайтесь в своих идеях, мы все это запишем и потом воплотим в жизнь.
1: В обязательном порядке. Ну, а сегодня Макс Мартин, шведский продюсер, которого зовут, кстати, Карл.
0: Да.
1: Уж не знаю, чему ему Макс так захотелось, да.
0: Сейчас тебе Элина расскажет.
1: Что вот с этим Карлом?
0: Ну, Карл не так презентабельно, как Макс. Макс легче ложится. Да? Макс Мартин.
1: Карл, понимаешь ли, он себе король взял имя, Карл.
0: Ну, давайте без этих королевских замашек без тоже.
1: Поскромнее надо
0: скромнее
1: быть, да?
0: Скромнее чуть-чуть.
1: All right. Так вот, на самой прям вот заре карьеры Макс Мартин работал продюсером у именитых шведских коллективов, что неудивительно, один из которых носит название, точнее, носил, ну или носит, Ace of Base.
0: Нашел, как притянуть, нашел, как притянуть.
1: Да, он реально продюсировал именно этот трек.
0: Ну и все.
1: Beautiful Life.
0: Все можно.
1: Вот, кстати, да, чем продюсер отличается от автора исполнителя? Ну, потому что продюсер, вот, ему пришли на гитарке набренькали, а он это все дело оформил. Но есть продюсер а-ля Карабас-Барабас. Он их берет, значит, за коконаты и говорит, будешь танцевать там-сям? Это совсем другое.

0: It's a beautiful life.
1: Мне кажется, нет человека, который сейчас бы не подпевал.
2: Но
1: слушающего наш эфир.
2: Я надеюсь, что сейчас все слушают наш эфир. Иначе, а зачем вам уши?
1: Вот именно. Проект, что было раньше. Слушаем треки Макса Мартина. Я решил полюбопытствовать, как-то мы можем вот его сегодня привязать, помимо Ильины Кофман, да, который его...
2: Ну и что?
1: 26 февраля родился по знаку зодиака рыбы. Вот тебе, пожалуйста... Рыба и мясо, все в одном флаконе. Написал песен, между прочим,
3: что? Эй, ладно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля. Чантер Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы.

0: Умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятова, деревня Елембетова, Комсомольская, 4.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мне нравится, что не только я удивилась тому, что есть такой фальцет у тебя.
3: А кто-то еще услышал, да, какие там? Возьми
2: телефон, детка. Друзья, а скажите мне, пожалуйста, а по какой такой причине в 18.54 я не вижу ни одного сообщения о том, что вы не можете выйти из машины? Но я должна признать, что я еще не отматывала чат наверх. Возможно, кто-то есть и написал об этом, но я хочу прямо сейчас увидеть, да? Что это такое? Нам что, удалять выпуск? Зачем? Ну, для чего? Вот эти нам проблемы.
3: Ну, с другой стороны.
2: Вот эти ссоры.
3: Ирина Коф, он продюсер, пусть она и продюсирует тогда уже.
2: Ну, Ирина, спродюсируйте нам, пожалуйста, реакции, сердца и много комментариев. Прямо сейчас.
3: Да. Надо напомнить, что мы сегодня слушаем треки, к которым приложил руку Макс Мартин.
2: Все верно.
3: Да, но мы решили, что сейчас не все могут слышать эфир, потому что в некоторых регионах свои программы идут в это время.
2: У кого-то Нюша.
3: У кого-то Нюша играла, например, сейчас, да, которая прекрасная, замечательная и обожаемая, но чуть-чуть как будто бы в канву не вписывается. А нам потом еще повторы крутить, понимаешь ли?
2: Все верно.
3: Поэтому надо немножечко разбавлять музыкальной мелодикой разные фактуры. Но не терять же нам песню Cotton Joe, да, например? Конечно же, нет. А песенку группы Bodies Without Organs мы сейчас можем поставить, потому что, да, он ее не продюсировал.
2: Но
3: он работал на лейбле, который сделал эту песню.
2: Очень ловко.
3: Все совпадает.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, ребята, прикиньте, уже час прошел, пролетел, пронесся. Все оправданы за то, что не сидите в машине, потому что есть сообщение о том, что я иду в машину, чтобы, значит, посидеть, послушать вас. Но мой любимый, это про то, что бензина нет. Сидеть в машине, поэтому я не буду, слушаю дома. Не могу выйти в магазин, чтобы купить продукты на ужин. Мой голодный человек. Главное, что музыкально сыт.
2: Сегодня у меня вообще полнейшая какая-то неразбериха с ртом, с пальцами. Все работает
1: Усечки,
2: как-то рассинхронно. Ничего страшного, бывает. В отпуск всем надо, а то, что я был в мае в отпуске, это не считается.
1: Не считается.
2: Это, знаешь, все равно, что называть женщину в декрете. Да, ты же не работаешь, приготовь мне там поесть и вообще развлекаешься.
1: Осуждаю всех таких.
2: Согласен полностью. Надо напомнить, что проект «Что было раньше» подразумевает треки, которые написаны до 2015 года.
1: Но...
2: То есть были новыми, когда нового радио еще не было.
1: Но 2015 год тоже год...
2: 2015 100% входит, потому что мы в 2015 появились 30 ноября.
1: А песня?
2: А песня появилась раньше, но я уже забыл, какую мы песню хотели поставить. Тогда сейчас она будет.
1: Но мы можем поставить Blinding Lights, например.
2: Да, можем ее. Знаешь, почему мы ее можем поставить?
1: Почему?
2: Вот, во-первых, не потому, что она в 2015 родилась, она родилась в 2019 году, а дата 29 ноября. А 29 ноября это то же самое, что и дата моего рождения. Соответственно, абсолютно вот прям четко совпадает.
1: А у меня три пластинки Уикенда. Поэтому я считаю, что тоже оправданно. Ну, как бы, понимаешь, вот мы выбрали.
2: Да,
1: по
2: очень
1: сердцу.
2: Подходящую песню.
1: Я еще планирую в Куала-Лумпур лететь на его концерт.

0: Как рассказывал Макс Мартин,
1: так,
0: автор и соавтор данной композиции, он говорит, мы эту песню с Уикендом за один день сделали.
1: Вот
0: потому что он сразу
1: работает.
0: Узнал, что вообще, да. А в итоге эта песня самая ротируемая на планете за всю историю вообще музыки.
1: Вот
0: представляешь?
1: Думаете, вот
0: офигеть,
1: думаете.
0: Конечно.
1: И, кстати, Грэмми он не получил.
0: Ну и фиг бы
1: с этой... И с тех пор бойкотируют Грэмми жестко, потому что это сюр.
0: Мне кажется, Грэмми не получил его.
1: Да.
0: В данном случае. Так, друзья, продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня такое очень редкое исключение с правил. Мы послушали трек, ну, относительно современный. Относительно проекта, так это вообще только что сделан прям.
1: Угу. Вот. Я еще хотела
0: сейчас
1: отметить, что у нас сегодня полное отсутствие композиции на русском языке. Что тоже как будто бы не очень
0: что
1: типично.
0: У нас даже бывали плейлисты вообще с полным отсутствием слов.
1: Да, это было. Да, это
0: только
1: было
0: мы
1: хорошо.
0: Там что-то, да, подвякивали немножечко. Но сейчас вернемся к теме выпуска. Макс Мартин. Точнее, не то чтобы вернемся, а расширим границы.
1: Так.
0: Учитывая, что эта песня, но свеженькая, мы напомним, что Макс Мартин с 90-х годов колбасит и с группы Rednecks, деревенщины шведские, он тоже очень даже неплохо контактировал, например, и с этой песней был тоже замечен, прикинь, да? Вот, это все, да, он и там поработал, и здесь, пожалуйста.
1: Не, ну это очень талантливый человек.
0: Ну, вообще красава, конечно.

0: Таш написала: я вас слушаю в Рейкьявике, тоже в машине.
1: В Рейкьявике?
0: Прикинь.
1: Офигеть. Я был в Исландии в 2019 году, смотрел на эти вот бесконечно красивые ландшафты, которыми сейчас Наташ любуется. Да, и смотрел на китов, а еще слушал новый альбом Tyler, the Creator.
0: Вот. Но сейчас мы перематываемся в 90-е. Со всей силы, но не от всего сердца, друг мой дорогой.
1: Я не знаю, почему эта песня заиграла, потому что новая программа так распорядилась, да.
0: А что говорит Мартин?
1: Это Кэти Перри. Мартин написал и эту песню тоже.

0: Мне нравится эта песня.
1: Хорошая песня, да. О дружбе, о чувствах, об эмоциях. Да, Кэти Перри только что, причем песню-то написал Макс Мартин, получается.
0: Получается.
1: Ну, я поцеловал девушку, что в этом плохого-то? Шура же поет, я к нему полечу в небо, перепеваю Дубцову.
0: Ну да.
1: Женя Трофимов перепевает же тоже Максим певицу.
0: А тут?
1: А тут то же самое. Да. Поэтому мы продолжаем проект «Что было раньше» на Новом Радио. Слушаем треки Макса Мартина. Огромное количество у него этих песен. Я уже потерял целую кучу, пока искал другие. И мы не знаем, что поставить сейчас.
0: А, реально, мы не обсудили это?
1: Нет, не обсудили.
0: Ну, давай, поэтому... я тебе накидаю вариантов того. Я даже не знаю, как мне их так накидывать, чтобы никто не узнал, что я тебе буду говорить.
1: На вентилятор. Нет, говори прямо в эфир.
0: Ну,
1: но если не хочешь,
0: может, Maroon 5 то... послушаем.
1: Maroon 5?
0: Да, рядышком, в принципе. Можно Шакиру какую-нибудь
1: плюхнуть. Очень даже, кстати,
0: ну, как будто Maroon 5 хорошо сейчас будет. После Кэти Перри вот как раз такой вот период вот этих вот десяток.
1: Но я хочу немножечко удивить.
0: А что спрашиваешь тогда?
1: А потому что я вот такой вот непосредственный и непостоянный. Кто-нибудь помнит так... артист такого, как Тайо Круз, например?
0: Да.
1: Да, да.
0: Ну, вот,
1: ну вот, пожалуйста. Композиция называется «Динамит».
0: Как группа.
1: Динамит.

0: думал, что завязал, они вновь затащили меня обратно. То есть мне реально казалось, что плывите, как у нас идет немножечко не вот прям ровно и прямо, но заскочил...
1: Нет, подожди, стоп, да. Сразу, сходу, как ты мог об этом судить, если ты даже не читал ни одного комментария?
0: Потому
1: вот с чего ты это взял?
0: Я так чувствую. Мне пофиг на комментарии, я так чувствую.
1: Да ты просто этот, как обычно.
0: Да.
1: Соберись, а.
0: Да все отлично.
1: Что за нюни вообще внезапно?
0: Какие нюни?
1: Давай я тебе почитаю. Кайфушная песня, много гифок. Дальше, значит, тут люди общаются. Дальше. Привет из Питера. С комфортом пробок нет. Спасибо. Дальше, значит, слушаю вот это я читала. Дальше.
0: Да мне хватило вот сейчас дяди Дима, который заскочил, да, прям давай да, в ладоши да. Хлопать, такой весь довольный, говорит, какой замечательный плейлист. Спасибо Елене Кофман, спасибо Максу Мартину за то, что он либо написал эти песни, либо спродюсировал. Короче, так или иначе приложил
1: вот,
0: руку.
1: Вот, тебе понравится. Песня «Огонь, не могу выйти из машины». Поставьте Кузьмина.
0: Он не может выйти, потому что топливо закончилось.
1: Круто, ребята, человек, все, что вы делаете, особенно ЧБР, это моя молодая жизнь, температура 38, я танцую. Поэтому все, давай, зачилься, успокойся, все хорошо,
0: супер.
1: Все в порядке.
0: А можно еще от Виталия? Виталий тоже добрый сам. Вообще не написал. Большой цыганский привет от МСД, Мэвички, обнимания прям и так далее. А ты знаешь, я вот хочу немножечко удивить.
1: Ну, какая-то цыганская Виталий, песня должна произойти.
0: Виталий не так давно стал дедом.
1: Было.
0: Не так давно стал дедом. Но очень скоро ему исполнится 30 лет. Ты ну, в шоках?
1: Мне чуть-чуть неловко стало. Шакира лучше! Шакира!
0: А кто песню написал?
1: Ла!

0: Лего.
1: Ребята, сейчас будет небольшой перерыв, и мы продолжим. Кстати, я надеюсь, что вы скачали Radio Hub.
2: Встречай новое официальное приложение нового радио. Radio Hub. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: 12+. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
0: 20-66-66.
10: Услышь весь район, новое, что

0: www.radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Мы сегодня слушаем треки авторства, продюсирования Макса Мартина. Я поняла, что мы ни разу за весь эфир не сказали о том, что повтор будет в субботу с 6 до 8. Об этом можно говорить, потому что ЧБР не было 2 недели. Вы, наверное, подзабыли. В субботу, наверное, отвыкли уже слушать, а вам есть что послушать. Также в канале, в одном мессенджере, Усата Пушка, вы найдете все, абсолютно все плейлисты ЧБР, собранные ручками Усишкина, который сегодня жестко вообще бузит на программу, которая у него летит. А это просто ретроградный Меркурий.
3: А что, правда, да?
2: Да.
3: Это он, в нем дело?
2: Да, да, дело вообще не в тебе, не в программе. Просто когда ретроградный Меркурий, вот оно все вот ломается.
3: А
2: он
3: то,
2: еще...
3: что дочка меня орет, это тоже не скачок.
2: Это, конечно, просто, это планета, Меркурий. Это планета. Все, вот ближайший месяц нужно потерпеть просто.
3: Все, согласен. Так вот, продолжаем слушать песни. Сейчас мы послушаем Брайана Адамса. То есть Макс Мартин, и ему песню написал этому канадскому рокеру, и это подразумевалось баллада.
2: Но
3: в принципе, она есть в виде баллады. А, кстати, поговаривают, что это самый Адамс с принцессой Дианой мутил. Но мы в это не верим, потому
2: конечно,
3: что мы желтую прессу не слушаем, ни слухи, ни расписания. Так вот, а потом продюсер Чикейн сделал ремикс на эту балладу, и получилось очень даже удобно, прямо вообще классненько, так, динамично.

0: общем, без ремикса я бы, наверное, бы заскучал. Брайан Адамс, у него все песни какие-то нудные.
1: Но вот под эту погоду отвратительную, которая тебе нравится, я думаю, баллада бы тебе нормально. Ну, ушам-то прошлась.
0: Можно было бы прилечь и подрыхнуть немножечко проект, что было раньше. Слушаем треки, которые написал Макс Мартин.
1: Да, тут есть целый список его приколдесных цитат, каких-то мудрых, потому что мы можем смело говорить, что человек гениальный и талантливый. И вот, ну, например, да, про хиты он говорил, что хорошая песня — это математика, должны быть... идеальный крюк. Чё? Должен быть идеальный крюк, правильный ритм и момент неожиданности. Мне кажется, люди, когда дают интервью, они специально пытаются такие фразы подобрать, чтобы это можно было потом где-нибудь на стене в ВК оставить или набить татуировку.
0: Но обрати внимание, это чувак, который сам и является искусственным интеллектом.
1: Ну, вообще,
0: в данном случае, когда ты математически подходишь к творчеству, то у тебя и реально формула хита выводится.
1: Ну, это правда.
0: Да, только большинство людей, кто математически подходит к творчеству, у них не получается нифига, а у Макса Мартина реально три дюжины супер-мега-хитов.
1: Меня больше удивляет, что артисты, с которыми он работал, работает, они настолько разносортные. Ну, то есть, они реально очень разные. Ну, есть правильно. И похожие, конечно, но это просто разные эпохи. Вообще, что к чему, как?
0: Ну, какой-то артист, например, понял, что он забвению предается, и он идет к модному продюсеру и говорит: пожалуйста, сделай мне песню.
1: Но это не всегда работает.
0: Очень
1: классно,
0: далеко не
1: когда
0: всегда работает.
1: Да. Интересно, а сколько вообще стоит с ним поработать?
0: Очень дофига, потому что у него чуть ли не 50 миллионов баксов только вот отчислений капает.
1: А, извините.
0: Да, дофига, поэтому я уж не знаю, сколько там дофига-дофигищ.
1: А
0: да,
1: он женат вообще? Мне просто интересно, как
0: есть о чем поинтересоваться. В любом случае, если он швед, а швед подразумевает, ну, что семья может быть чуть больше, чем из двух человечков. Поэтому обрати внимание. Следующая артистка — Джесси Джей.
1: Она очень хорошая, я вспомнила ее. Она такая с челочкой и тоже в свое время очень гремела. Реально я помню.
0: Благодаря Максу Мартину.
1: Конечно, конечно, конечно.
0: Ребятушки, а вы помните этот трек? Эви, когда услышала первые аккорды, сразу такая: да-да-да,

0: Я открыл чатик наш и получил немножечко леща за Брайана Адамса.
1: Да.
0: Ну, конечно же, она не нудная была, я в ремиксе поставил. А так у него баллады сплошные.
1: Ну ладно, ты сегодня злодейка. Вот тут Даша пишет, опоздала к угадыванию, опять самой зарабатывать.
0: Ну ладно, в субботу можно повторить.
1: Да, но мы ничего уже не подарим. Можно повторить проигрыш, вот так можно. Но мы в целом можем периодически такие угадайки устраивать. Хотя мы будем не всегда палить темы, которые придумали.
0: Вот именно сегодня, да, лысых артистов особенно. Сегодня мы слушаем творчество Макса Мартина.
1: Все верно.
0: И мы благодаря... собственно, плейлисту узнали, что у Селин Дион не только 100 миллионов проданных пластинок, но есть еще одна песня, ну, кроме той самой из «Титаника».
1: Да,
0: и сейчас мы тебе ее немножко напомним.
1: А ты хочешь, чтобы тебя допинали, да?
0: Конечно, я хочу быть истерзанным, мало же мне дома получать-то.

0: кстати, надо еще напомнить, что Макс Марси не только весь такой вот из себя популярный, но он еще и получил «Золотую малину». Это антипремия.
1: О, кстати.
0: Да, за то, что он написал песню к какому-то там фильму, ее исполнила Бритни Спирс, и тогда комиссия посчитала, что это, ну, чересчур поверхностно, чересчур прям вот, чувак, ну вот форму твоя уже просто утомила немножечко. Вот, я тут, знаешь, обратил внимание на то, что сегодня канадцам от меня досталось. И Селин Дион,
1: да,
0: и Брайан
1: Адамс немножечко. Вообще... Да, но шведам никогда.
0: Нет, шведам никогда не достанешь, шведы лучше. Проект, что был раньше, продолжим после короткой паузы.
2: Fresh Talk.
3: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
2: Fresh Talk.
3: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
2: Не пропусти Fresh Talk.
3: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
10: 18 и 19 июля.
9: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
10: Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украин 116-784-739-2130. 0+.
12: Но

0: еще не было. Что было раньше?
1: Ребят, а погоди, мы что, прощаемся уже?
2: Ну, мы уже близки к тому, чтобы это сделать. Ты представляешь, оказывается, Макс Мартин сделал из Тейлор Свифт как раз-таки, точнее, сделал трансформацию.
1: Что это значит?
2: Она была кантри-певицей и прекрасно себя чувствовала, но он сделал так, что она сейчас меняет экономики городов, когда приезжает с концертным туром.
1: Это правда, но для меня это до сих пор загадка.
2: Для меня тоже.
1: Навсегда останется.
2: Вот она математика.
1: Я воспринимаю музыку, если вы фанат, не обижайтесь, пожалуйста, но для меня музыка Тейлор Свифт это вот как есть рис без соли и вареную грудку тоже без соли. То есть просто пресная еда. Это стол номер 5, который выписывают при гастрите. И, может быть, стол номер, я не знаю какой, который выписывают, когда у тебя камни в почках. Я просто им только в больнице питаюсь. Тоже отсутствие соли, специй, ничего, просто что-то пресное. Вот так для меня ощущается Тейлор Свифт, кроме двух каких-то ее громких хитов. Ну, невозможно вот, на двух хитах построить.
2: Вот первый ее хит, суперхит как раз-таки, написал Макс Мартин в 2012 году, и он возглавил все всякие там разные чарты. Не будем слушать, потому что не хочешь, да?
1: Ну, хочешь, чуть-чуть поставь.
2: Ну, не то чтобы я совсем не хочу, но техника сегодня не за меня, она за тебя. Поэтому мы послушаем другую песню, тоже авторство самого Макса Мартина. Я его уже разлюбил, кстати. Все-таки мне вот этот математический

0: Не может ошибаться. Макс Мартин сегодня у нас герой плейлиста с подачи Лины Кофман. Дорогуша, а как тебя вот поменялось отношение к нему? Или, может быть, наоборот, зародилось? Или... Я считаю, да, он гениальный, он красавчик, но, блин...
1: Что?
0: Душа пропала как будто бы из всей этой музыки, когда он сказал про математику и про подход.
1: Ну нет, ты просто сегодня на таком настроении.
0: Да то же самое говорил Пашу. Он говорит, мы музыку не делаем там как Баста с каким-то творчеством под текстом. Мы
1: как же Баста 500 треков от 4 разных альтер-эго.
0: Конечно, но он зависимый человек от вот этого процесса создания.
1: Ну, это но... тоже. Но он хорош в этом деле. Он делает хиты, и этому надо уметь делать хиты.
0: 100%. Мы завершаем на сегодня раньше, что было раньше.
1: Молодец, чувак.
0: Молодец. Мега круто, конечно.
1: Спасибо, Лене Кофман, за идею. Спасибо тем, кто накидал тем. Спасибо вот Мадина, которая написала, что огонь треки, крутой выпуск. Целую вас в обе щеки и в нос.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое — это вот.

0: Это мы.
1: Всем привет, меня зовут Ёлка.
2: Всем привет, с вами Доус.
3: Мы Серебро.
4: Мы группа Пицца.
5: Это Сергей Лазарев.
6: Это Артик Асти.
7: Всем привет, с вами Бьянка.
8: С вами Звонки.
9: С вами группа Добро.
10: С вами Бахти и Туки.
11: С вами Джонни.
12: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66. Новое

0: Фри Пати by DJ M Hustler на новом радио. В выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
2: Новое.
0: Да, это новое. Выходное.

0: ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
4: Новое радио. Припати.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: хочется всегда. Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Новое на новом. Soda Love. На красный.

0: Радио.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе.

0: пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть или на всю жизнь.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: радио.
1: Fresh Talk.
0: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимает самый сок.
1: Fresh Talk.
0: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео.